0: Ша, ша, ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, он де плекасма. Ильи, ту жака.
2: Бини, мам.
1: Григорий, ту фака тромпета.
2: Бини, мам.
1: Шо трек латоба, мой.